Поле числевое, похоже, тема та. Ведь и идет, как душа взлетает на чем-то. Мыло, як ты там. Скоро побачимся с тобой в фейстайм.